0: могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато часто саням твои усны.

И снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство. Эту песню

ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рука.